Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: on the Radio Shock. RadioShock.ru.
1: Этот грустный человек.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью. Роль эту мне никогда не прожить. Какую музыку слышишь? Паузы сны, а вокруг тишина. Все, что тебе я вручаю.

на 101-м этаже. Я в удобном положении, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

Радио Шок. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет. Лови рок!

Jenny.

На улице мерзко, скользко и холод. Под белым покрывалом прячется город. Я спускаюсь в метро, где-то на кольце.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит

шоке. Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

расслабься, это шутки.

как у меня. Нет, не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда грусть.

Включи радио. Включи радио. Лови шок.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: Радіо Шок. Радіоприйомник на Радіо Шок.
1: Раз, два, раз, два. Питер, Москва. На связи петербургская студия Радио Шок. На наших студийных квадратных 20.00 мы начинаем нашу душеспасительную радиопередачу. Со мной в студии две героини сегодняшнего нашего мелоромана, назовем это так. Елизавета Винницкая и Лера Лисова. Привет, девчонки.
2: Привет, наш герой.
1: И давайте начнем начнем с праздников. Сегодня день кинетического песка, Всемирный день стального барабана, день полета на воздушном шарике, Да. День белого гриба и праздник второй молодости.
3: Срочно нужно есть грибы сегодня.
2: И молодеть.
1: Молодильные грибы, знаменитые, собственно.
2: Молодильные грибочки.
1: Вот эти вот именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия и Николая. Ну и Православная Церковь сегодня празднует День Николая Чудотворца. Ну, Николаева, собственно, понятно почему. Да. Вот, что хотелось бы сказать. Мы вернулись.
3: Мы здесь.
1: Да, в общем-то, далеко-то не уходили.
2: Сегодня у нас каникулярный эфир.
1: Да, вот очень странное слово произнесла Лиза, и мы никак не можем понять, что же это такое. Я предложил фуникулярный, Лера, по-моему, сказала молекулярный.
3: Молекулярный.
1: Вот у нас вот какой-то примерно такой вот эфир. Заходите в чат на сайте radioshock.ru в раздел общения и пишите нам всякие сообщения. А начнем мы с песни. Вот, как я говорил, сегодня немножко несбалансированный трек-лист. По идее, этих ребят надо было в конце ставить. Но мы поставим их в начале. Tesla Boy и Nike Борзов с песней «Ревновать меня».
2: Ух ты, ух ты.
1: Актуалочка подъехала.

0: Вот такой вот, собственно, замечательное произведение, я бы сказал, такого литературно-музыкального жанра.
1: И танцевального.
0: Да, мне вообще кажется, что в этой песне прекрасно практически все. Два замечательных голоса. Это два баритона, если не ошибаюсь.
1: Очень они слились просто.
2: Они очень похожи, да.
1: Богато, красиво, сочно.
2: Вкусно.
1: Вкусно.
0: Мощно. Да.
2: В нашей студии стало так жарко, что Слава открыл окно. Вы представляете, какое начало?
1: Да. Мы тут практически, девчонки этой студии, практически просто танцевали все время. Это же песня о чем? О чем, Лера, песня? Ты же писала слова.
2: О наслаждении.
1: Ревностью.
2: О наслаждении со стороны мужчины и ревности со стороны женщины. Вот так.
0: На самом деле, очень-очень прямо мужская фраза: тебе невыносимо, что я буду стареть красиво.
2: Да, на пляжах Портофино петь песни другой.
0: Да тут уже не важно. Просто дело в том, что, ну как, обычно начинается: вот, ты состаришься в канаве, там, бэ.
1: Да.
0: Вот.
1: Нет, я буду стареть красиво. Спасибо. Ты слушай, это вообще очень отличная песня для... Это такой просто песня-лайфхак для людей, которые расстались, чтобы они не страдали.
0: Такое, да. Знаешь, страдаете, перестаньте страдать.
1: Перестаньте страдать, послушайте песню, да, песню дня практически, вот, и... Старейте красиво, вообще кайфуйте от жизни, а тот, кто ушел, пусть там
2: это его
1: страдает,
2: проблема.
1: Ревнует и...
0: Как пела,
1: наблюдает со стороны у моей души.
0: Как
1: кстати.
0: Пела группа сегодня да. ночью, а кто остался с тобой, он совсем никакой и зануда.
1: Вот.
0: Вот.
1: Вот-вот.
0: А это вот не группа сегодня ночью, это два авторитетнейших наших музыканта, это Слабой и, собственно, наш Найк Борзов. Вот. А Найк Борзов, как всегда, молодец, это человек, который вообще вне времени существует.
1: Это абсолютно
0: вот.
1: Точно, это просто, ну... Ты сказал, я сначала обрадовалась, а в душе такой немножко закрался страх. А вдруг Найк-то уже не тот? Найк тот. Тот.
0: А вот он, знаешь, он один
1: обожаю.
0: Из тех музыкантов, которые как будто бы не имеют четкого лица, но при этом они остаются собой.
2: Он многоликий.
3: Четкого лица.
0: Нет, ну нельзя же сказать, что вот песня «Три слова» — это Найк Борзов. Нельзя.
1: Ну, конечно.
0: «Верхом на звезде» — нет, нельзя. Все остальное там...
2: Я маленькая лошадка.
0: И это тоже о Найке Борзове ничего нам не скажет, согласитесь.
1: Слушайте, о Найке Борзове скажет просто его голос.
2: Его голос скажет.
1: Настолько харизматичный. Он поет, как будто прямо в душу тебе. Я не знаю, все время...
0: Спел в душу.
1: Это просто... Я когда его слушаю, это всегда я фрисон испытываю. Всегда.
4: У-у, в руке банка колы.
2: Ой, в кармане это... букетик киви.
0: Букетик,
2: не букетик.
0: Пакетик.
2: Ну, ладно, пускай будет букетик.
1: Очень хорош, очень хорош. И как здорово, что его голос все так же хорош. И смыслы...
0: Также хороши.
1: Стали лучше, я бы сказала, качественнее. Не без подкола, не без его шутки. То есть у него вот все-таки
0: ну, подождите,
1: есть это
0: а
1: юмор.
0: Подождите, а Тесла Бой, как же? Ну, ребята, ну что, тут один Найк Борзов, что ли?
2: Слушайте,
0: тут целый
2: вот
0: Тесла Бой.
2: Я признаюсь честно, я не уловила тот момент, когда их голоса менялись настолько.
1: Честно, я тоже, Слав, к сожалению, каюсь, тоже... Если бы был контраст, конечно, я бы уловила. А так вот тоже не... Вот тут, конечно, я дала маху, как говорится.
0: Как говорится, махнула на все. Вот. Ну, на самом деле, что? Что Найк, что Тесла Бой, это уже взрослые люди. Уже такие, знаешь.
1: Ну, в любом случае, они молодцы.
0: Это не мальчики какие-то такие. Это уже прямо дяденьки. Да. Которые просто впрямую говорят о том, о чем думают, живут свою лучшую жизнь. Как говорится, жизнь одна, кайфуйте!
1: Да, как сказал бы Карлсон, мужчина в расцвете сил.
0: Да, я поставлю семерку.
1: Я поставлю 8.
2: Я поставлю 10, потому что здесь больше ничего невозможно поставить.
0: А следом у нас идет группа «Бензоколонки» с песней «Траур».
1: Ух ты.

0: Так, что нам пишут?
1: Траур, траур, траур.
0: Тихо, тихо, тихо. Пишут, ну и экскремент.
1: Ой.
0: Стыдно это ставить рядом с Найком.
1: Стыдно такое читать.
0: А вот мне
1: дорогие
0: радиослушатели. А мне интересно, это имелось в виду, что стоит рядом с Найком-то слабой, или это что песня другая рядом с Найком стоит? То есть как бы тут уточнение-то нет, да?
2: Каждый думает то, что ему в голову пришло в связи с этим
1: комментарием. Каждый на самом деле зеркалит себя вообще.
0: А кто такие бензоколонки? Бензоколонки — это альт-поп-рок из Санкт-Петербурга. Смешать IDM, трип-хоп, блюз, южную готику, добавить вайбы ретро-триллеров, гитарный звук 90-х и драматические лайвы с элементами моноспектакля.
1: И Майкла Джексона забыли сюда вставить.
0: Ну, тут всего намешали. Не, на самом деле я, кстати...
1: На самом деле это много всего там, правда.
0: Слушаю и понимаю, что это на самом деле здорово и офигенно.
1: Вообще.
0: Это отличная такая танцевальная музыка, которая, ну, понимаете, просто есть момент, есть ситуативность музыки. Угу. Не всегда, вот, например, там какая-нибудь ария, которую все любят, она ситуативно подойдет. Ну, правильно же?
1: Конечно.
0: Правильно. И вот такая музыка, она,
1: сам
0: например,
1: спросил, сам
0: отлично бы подошла в какую-нибудь там комедию классно.
1: Да.
0: Как роуд-муви такое.
1: Или там в новогоднюю вечеринку, например.
0: Ну, да.
1: Да?
2: А мне кажется, в какой-то женский такой легкий сериал, где кто-то кого-то бросил.
1: Да-да-да, все мужчины СВО, например.
0: Ну да-да-да. Вот, то есть что-то такое. И поэтому тут как бы говорить про вот такими аргументами, ну, в общем, можно, конечно, наверное, но мы не будем.
1: Это же юмористическая песня практически. Еще одна песня, которая, та была про ревность. Очень весело. Тут еще веселее, когда объявлен был траур. Я, конечно, испугалась, что нужно будет с белого переодеться срочно в черного, а черного я с собой не взяла.
0: Подожди,
1: что делать?
0: Подожди, что пишут?
1: Раздеть славу, что
2: со славой поменялось бы, да?
0: Пишут, сплошная манерка, пение ноль, аранжировка на мобиле школьникам как будто сделана. Даже псевдо-солячок гитарный звучит как дешмань. Замечательно.
1: А я хочу ответить. Можно? Ответить я хочу.
0: Ну, давай.
1: Дорогие радиослушатели, если вы именно так считаете, то, пожалуйста, присылайте ваши треки, записи новые, студийные, которые сделаны на коленке, или как там говорите, да, школьная запись. А мы послушаем, и, возможно, вы появитесь в следующем эфире. Прикиньте, как это здорово.
0: Кстати, да, на самом деле, это очень кайфовая штука, что, ну, конечно, говорить сперва добейся, это, понятное дело, не самый лучший аргумент, но вот сперва сделай.
1: Да.
0: Потому что я... В свое время я как-то прочитал книгу под названием «Не надо стесняться». Она посвящена истории российской поп-музыки.
1: Не
0: и вы бы
1: стесняться.
0: Знали, сколько там всего связано с записью той же музыки. Сколько там, как люди занимаются этим всем. Насколько
1: это все со стороны легко, конечно.
0: Конечно, конечно.
1: Что ж мы в унисон-то прямо говорим.
0: Вот, и... Как бы, ну, я не собираюсь тут защищать, да, кого-то или так далее. Я просто призываю людей к какому-то... Так, я делю... Да ладно, в общем, там юзер там что-то уже сам собой говорит.
1: Ну, слушайте, нет, ну, Слав, мы же, в принципе, говорим, что мы будем читать, пишите письма. Поэтому, пожалуйста, пишите. Нам все интересно, что вы пишете, любое ваше мнение. Но самое главное, что когда эфир закончится, у нас же будет голосование, да? И
0: да,
1: там
0: и
1: можно будет
0: проголосовать
1: за любимую,
0: да,
1: группу.
0: За любимую композицию.
1: И этим вы скажете свое, внесете свою лепту. И можете там комментарии тоже оставить.
0: Да, можно ёрнические даже.
1: Да, да, да, может быть, наоборот, это даже поднимите какой-то шум, который как раз так нужен артистам, скажу вам по секрету.
0: Вот, ну что?
2: Здесь, мне кажется, было здорово все. И все друг другу подходит, и все это настолько целостно. Я думаю, вот если такой траур, то какой же тогда будет веселье?
1: Ой, страшно.
2: Вот. Страшно прекрасно. Все
1: да.
2: Это было, учитывая, что я, вы знаете, не люблю женский вокал, но здесь я просто в восторге.
0: Кстати, мне вот как раз манерность этого вокала дико понравилась. Она мне настолько
1: тоже.
0: Максимально уместна здесь, что...
1: Ну, на самом деле, если бы это было не манерно, то это как бы было бы интересно, это было бы странно, мне
0: да,
1: кажется.
0: Да, это было бы постно.
1: И пошло даже, возможно.
0: Возможно.
1: Вот.
0: Да.
1: А тут прекрасная манерность. Прекрасная.
0: Ну, вот, я ставлю 8.
1: Я ставлю опять 8. Что же делать? Я
2: не ставлю знаю. 9.
0: Следом у нас Меликес с песней «Камнем на сердце». Ой, девчонки, держитесь.
1: Ой, страшно.

0: Инди-поп с народным звучанием. Музыка Мелике звучала в сериале «Контакт 2». Свое мнение они высказали Баста, Антон Беляев и Хибла Гарзмава, да, извиняюсь за... Тут у нас монитор трясется. А его живые шоу уже видели в фестивале, прочее, прочее, прочее. Ну, на самом деле, интересная штука, что мы вот слышим какой-то такой совершенно необычный сплав вот этого инди нашего и действительно фолка. И это вполне ребята где-нибудь в районе там того же Бонда с кнопкой могут существовать, вот этой вселенной.
1: Да, кстати.
2: Ну, сочетание действительно необычное. То есть он, когда поет, такое ощущение, как будто это сказка в песне, либо считалочка, и вот эта флейта там на фоне. Голос, конечно, совершенно сумасшедший, как он вытягивает эти верхние ноты. Приятно слушать, вот.
1: Очень, да, очень-очень душевно, распевно. И хочу сказать, что вот эти фолк, мотивы, фолк-ноты, они даже не сразу заметны, потому что вполне такой попсовый бит, да, идет под это. И песня, опять же, танцевальная, настолько же танцевальная, насколько и распевная. И, ну, ощущение просто, что вот душа, русская, русскую душу тут слышишь. Можно себе представить, что эту песню поет Лель, если понимаете, о ком я.
0: Не Катя.
1: Не Катя, а тот самый Лель, который Снегурочку очаровал.
0: А что пишет у нас? Кирилляк нам пишет. Привет, Кирилляк.
1: Привет.
0: Привет. Привет, радиоприемник. Очень приятная песня играет. Аж расслабился под конец рабочего дня. Хорошо стало.
1: Это хорошечно.
0: Мне кажется, что вот это такие песни, которые должны петься вот во дворах. Знаешь, где-то вот, вот какая-то современная дворовая песня.
1: О, кстати, да, вполне можно представить.
0: Потому что она, в общем-то, не звучит как что-то сложное. Там ее легко адаптировать под какие-то дворовые аккорды. И она такая вся из себя простенькая, светленькая и действительно душевная. Ее можно петь у костра хором. Вот эти хорошие молодые мальчики и девочки, которые там собираются в турпоход.
2: А еще, можно хоровод водить вокруг
1: вот,
2: этого костра.
1: Вот, ты как-то сняла с языка. Я хотела это сказать, что еще можно хоровод водить. Опередила меня на долю секунды. Но это правда, это правда. Вот опять у нас мысли сошлись с тобой просто. Хороводная.
0: Хороводная, да. Вот. Но вот тут вопрос такой, насколько это вот популярная музыка. То есть вот мне кажется, что в принципе она вот как будто бы немножечко сама себя задвигает вот в это вот в горнило инди. То есть вот этой independent музыки. То есть как будто бы не хватает вот чуть-чуть вот какого-то форматного звучания. То есть оно все очень здорово звучит, но все-таки это underground, несмотря на мелодику шикарную.
1: А, не хватает между украшений каких-то аранжировки?
0: Да, каких-то аранжировочных
1: ну,
0: решений.
1: Ну да, возможно.
0: Как будто бы она звучит очень, понятно, воздушно, красиво, но как будто, но это, наверное, вопрос к саунду.
1: Но ты же понимаешь, да, что, в принципе, это может быть первый выпуск этой песни, а дальше, пожалуйста. Ну,
0: а во-вторых, вообще всем плевать на радио.
1: И это тоже. В том числе.
0: Вот.
1: В том числе.
2: Я вот здесь фолк больше услышала. Мне кажется, что фолк — это довольно-таки не очень популярная музыка.
1: Сейчас очень даже в тренде. Очень даже популярная.
2: Ну, не буду с вами спорить, я, в принципе, никогда не спорю, да я просто улыбаюсь.
1: Нет, ты можешь поспорить, но просто вспомни все наши последние передачи последних 2 лет, и у нас почти в каждой передаче есть отсылки к фолку.
2: Есть, да.
1: Так что это в тренде, как ни крути.
2: Тренд сезона.
1: Тренд, да.
2: Года.
0: Да, в общем, как бы, как тут стоит что сказать, там, матушка земля.
1: Да,
0: вот,
1: примерно
0: и это
1: так.
0: Будет, да, вот такое как раз выражение, в общем-то, определенного такого вайба, и на самом деле мне вот это все дико-дико нравится, и я надеюсь, что мы осенью с музыкантами встретимся в этой студии, у нас уже идут переговоры.
1: И будем хороводы водить?
0: Ну,
2: вокруг костра.
1: В студии.
0: Короче, 8 баллов. 8 баллов.
2: У меня тоже 8.
1: Блин. Нет, наверное, 7 все-таки.
0: Ага. Так, следом у нас Тотемитал, Мистерия.

0: Стрел не очень похожа.
1: Похоже, это
0: как
1: похоже,
0: будто
1: похоже.
0: Какая-то Эмили была на русском языке. Вот. Но при этом вот эта металлическая музыка и этот очень высокий вокал. Я не знаю, как они могут друг с другом существовать гармонично.
1: Ну, Найтвиши же всякие существовали там, понимаешь?
0: Вот.
2: Слушайте, а мне, мне не хватило то ли громкости, то ли разнообразия, может быть, в вокале. Вот. Ну, это, опять же, субъективное мнение. У нас же тут субъективные мнения.
1: Ну да.
2: Вот. Чего-то не хватило, чего... Наверное, да, наверное, разнообразие в вокале. И вот эта фишка... Вот это, да...
1: Не, это красивая штука, но
2: она была слишком часто, и как будто это уже
1: да,
2: перебор
1: да,
2: был.
1: Да, вот это, кстати, момент, потому что было бы очень круто, если бы она в конце возникла вот один раз, потом был бы, например, какой-то выход на модуляцию, там, на завышение, и, соответственно, ну, как бы, ну, вот как это любят по фирме делать.
2: Вот, насчет, кстати, модуляции, было бы, наверное, прикольно, да, если бы, ну, классно, да, если бы вот это было, там, модуляция была где-то в конце там, да, а в начале было бы, допустим, чуть-чуть пониже. Потом мне хотелось голос услышать погромче, а может быть еще аранжировку как-то украсть. Она слишком простой была для металлической
1: песни. Не, ну я могу сказать так, что это дебютный сингл.
2: Но, да, опять же, будем добрее, это просто мы уже разбиратели такие, блин, эксперты, мы уже сами становимся рядом с
1: экспертом. Конечно, уже 5 металлюжных альбомов вот записал каждый из нас. А Лера 7.
2: Но, учитывая, что дебютный альбом, да?
1: Сингл.
2: Сингл, да, ну, для дебютанта это вполне хорошо. Главное, заявите себе, а дальше, ребята, двигайтесь, вам зеленый свет, пробуйте, двигайтесь, пробуйте новое. Все у вас получится, верьте в себя.
0: Мне кажется, здесь хорошо бы подошел еще местами какой-нибудь рэп мужской. Вот мне не хватило. Mm-hmm.
1: Кстати,
0: это было бы на контрасте с этим вокалом.
2: Кстати, было бы
0: вот
2: интересно.
0: Было
2: да.
0: бы просто идеально.
2: Ну, вот, слушайте,
0: да.
2: давайте вот оставим свои фантазии при себе. Вот мы на самом деле, я сейчас нагородила там, да, ты добавила. Но на самом деле это же наши фантазии, как делали
0: это
2: бы
0: как
2: мы.
0: Это как мы видим, да.
2: Ну, однако, давайте
0: но
2: делать.
0: Но исполнители увидели так.
2: Молодцы, что делают вообще. Молодцы, что делают.
0: С каждым разом будет там еще лучше и лучше.
2: Да.
0: Люди стараются.
2: Присылайте нам следующие свои композиции.
1: О, пишет Кириляк. А это дебют, прикольно.
2: Да, для дебюта очень-очень-очень хорошо.
1: Вот. Ну что, я поставлю твердую семерку.
2: Я поставлю твердую шестерку.
0: Я тоже семерочку поставлю.
1: Так, следом у нас... Ну, обычно пятый трек, это обычно что-то странное. Вот. Ну, тут одновременно и странное, и не странное. Очень странное название у песни. Песня называется «Профурсетка».
0: Мне нравится классное название.
1: И группа «Скуфы на отдыхе».
0: Отлично!

0: Ну.
1: Еще одна танцевальная песня.
0: А, да, такая песня.
2: И довольно необычная и заводная.
1: У нас сегодня вообще заводной такой плейлист.
2: Как я поняла, что пелось там про двух женщин, если я все правильно поняла. Одна, которая из кардебалета, из местного ДК, а вторая Светлана, у
1: местная
2: которой
1: соседка.
2: Красивые глаза.
1: Да. Да, про фурсетка, зато у нее красивые глаза.
0: На самом деле стоит сказать, что слово само про фурсетка — это очень редкое слово.
1: Ну, вообще, вот немножко устаревшее даже, я бы сказала.
0: Да, но мне кажется, что это как раз и есть такой определенный крючок.
1: Да.
0: Потому что когда люди начинают гуглить, они такие: о, ничего себе, есть такое слово.
1: Ну, оно тоже такое стильное в своем роде. Сейчас же вообще модно такие всякие старинные словечки.
2: Про фурсетка слово ассоциируется с барсеткой.
1: Положил барсетку, маленькую профурсетку.
0: На ногах балетки. Вот. Ну, в целом, знаешь, мне что нравится в этой песне? Мне в ней нравится, что ребята, во-первых, самоиронично. Назваться «Скуфы на отдыхе», но учитывая, что ребята действительно, в общем-то, такие скуфы.
1: Да?
0: Да.
1: Молодцы.
0: Вот, то есть ребята сделали такой милый панк-рок. Но, знаешь, он немножко как бы, как это сказать? Это когда люди... Очень хорошие музыканты очень старательно изображают панк-рок, ну, который сам по себе не такой старательный, как должен быть. То есть, ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Ну, да, конечно.
0: То есть, как будто бы, это, знаешь, вот какая-то...
1: В панк-роке должно быть определенное количество грязи.
0: Понимаешь, там Виа Добрые Молодцы, в принципе, может сыграть Anarchy in the UK, но будет ли она звучать как панк-рок?
1: Да-да-да.
2: Это как будто что-то среднее между панк-роком и поп-панком.
1: И поп-музыкой, я бы сказала еще. И просто
2: меня,
1: поп-музыкой.
2: Да.
0: Вот. Ну, вообще, когда люди начинают заниматься вот такими вот бытописаниями, ну, потому что это такая как бы история, мне кажется, они создают определенную метавселенную. Там есть какой-то участковый Ножкин, там еще что-то. То есть тут это прямо корни ленинградского рок-н-ролла и майка нашего уважаемого Науменко. Потому что вполне там можно представить: а, моя соседка, шлёндра, профурсетка.
1: Да-да-да-да. Ну, а еще это вовлекает в то, чтобы послушать еще песни этой группы, да, потому что, возможно, там действительно метавселенная, и там еще кого-то встретишь интересного.
0: Да, тем более...
2: Разные персонажи, герои, почему
1: Да-да-да.
0: Тем более, что вот это новый сингл, а так у них до этого выходил прямо полноценный альбом под названием «Желтые ценники», кстати, вот заметьте, как называется.
1: Замечательно, замечательно.
0: Вот, Игорь Запивалов, вокалист коллектива в составе группы «Long Green», у нас был частенько тут на студии «Радио Шок». Вот, и ты, наверное, даже пересекалась с ними где-нибудь. Вот. Но в целом, мне кажется, что это такой сайд-проект, который рискует стать основным. Понимаешь, вот иногда так бывает. В свое время ребята из группы «Ниже ноля», ну, вот вокалист, он вдруг такой сказал: ну, я тут в такой странной группе, поэтому Скворца Степана, вот так, ничего серьезного. А в итоге где, да?
1: Ну да, да, да.
0: Вот. Ну что, мы оценивать будем?
1: Будем.
2: Надо оценивать, конечно. Куда деваться?
0: Я поставлю 8.
1: Я поставлю 7.
2: Опять мои оценки, ты, Слава, воруешь. У меня тоже 8.
0: Следом у нас самая питерская песня этого лета. Группа «Равана» с песней «812».

0: А, что нам пишут? Долгожданное лето, будет стесняться у входа. Крутая строчка. Отлично. Равана. Коллектив, между прочим, был в этом году вторым хедлайнером фестиваля «Окна открой». На большой сцене чудил и шаманил Константин Евгеньевич Кинчев, а на малой сцене, собственно, группа Равана. Вот. Очень рад за ребят, потому что это действительно очень яркий коллектив, который я давненько наблюдаю, и мне кажется, что вот у них все правильно идет. Вот прямо они и прут, как бульдозер. Все выше и выше и выше. Все у них интереснее и интереснее.
1: Уверенно, четко, 100% хит, могу сказать. И, конечно, текст тут шикарный. Шикарные стихи. Тут не одна строчка. Тут, ну, эту строчку уже не будем цитировать. Но сам, то, что город мечта, мне так это понравилось. И то, что Ленинград есть, это просто бальзамом на душу. Я как человек, рожденный в Ленинграде, сейчас выплыл мой возраст.
0: Так я же тоже из Ленинграда.
1: Но это очень-очень светло, очень вайбово. И так как-то душа прямо развернулась и обратно завернулась, как говорится.
0: Как Петкун пел. Мы сочиняем и поем странные песни. Да, вот у него есть песня из Ленинграда называется. Угу. Кстати, прикинь, Петкун, короче, не разрешил группе Джинейр выпустить песню «Цветы», которую они перепели в шоу «Легенды Соль».
1: Да, почему?
0: Ну, не знаю, не понравилось ему, что ли.
1: Не захотел.
0: О, пишет: «Город мечта, как привет, танцы минус». Ну, слушайте, ну, это, я думаю, что да, вполне, почему не привет. Только интересно, что танцы минус, они в Москву все-таки уехали, а вот Равана наш питерский.
2: Угу. Ну вот я просто буквально...
1: Я даже забыла, что у «Танцы минус» тоже была эта фраза. Говори, Лера, говори.
2: Да, я буквально влюбилась в эту песню, и мне даже стало жаль.
0: А ты вокалиста видела?
2: Нет, мне даже стало жаль, что я не слушала, самый... что еще они делают.
0: Это же тот самый Ник Черников. Это в свое время известный блогер, между прочим. Блогер вот того поколения, пока еще быть блогером было не модно, понимаете ли? Вот, и, собственно, вот он у него был свой Черников бенд, они играли поп-панк, и вот группа Равана. И я вот очень прямо всеми руками за, и, знаешь, вот я хочу извиниться перед Ником за одну вещь. Но сейчас будет серьезно, потому что, на самом деле, я редко перед кем-то...
1: Вообще не слышала.
0: Да, я редко перед кем-то извиняюсь, но тут я хочу извиниться. Ник, извини, пожалуйста, еще раз, что я на «Окнах открой» был на «Алисе», а не на группе «Равана». Правда, вы очень классные. Я надеюсь, что мы с вами обязательно свидимся. Между прочим, у ребят тур, между прочим, у ребят... 23.09 Воронеж, 25.09 Донецк, 26.09 Ростов-на-Дону. Вообще
1: сильно,
0: да,
1: сильно.
0: Да, где у них Питер? Питер
2: 3
0: ноября, Петербург.
2: Я записала себе даже.
0: 15 лет коллективу Равана. Ник, пожалуйста, впиши меня, пожалуйста.
1: И меня, нас всех, если можно.
0: Короче, да, вот. Мы тебя, честно, очень любим и очень уважаем твое творчество. И твоя песня сегодня неспроста заканчивает этот эфир. Потому что это лето, это Питер, детка, это вот питерское лето.
1: Это настолько питерский,
0: время.
1: Ленинградский вайб вообще, вот настолько душевно. Я вообще люблю все, что связано с Петербургом, стихи, песни. И это так, ну, просто душевно. Я даже не знаю, что еще сказать. Классно, душевно, вайбово, тепло, по-летнему, по-питерски, по-ленинградски. Скажи, Лера, что-нибудь уже.
2: Вот, я пытаюсь сказать, что мне не настолько повезло, как тебе, Лиза, как тебе, Слава. Я не из Ленинграда, я не из Петербурга, я сюда понаехала, но всей душой я люблю этот город. И вот, слушая эту песню сейчас, у меня было полнейшее ощущение, как будто я иду где-то в будний день,
0: иду
2: часа в 4. Когда очень тепло,
0: дорогие лимузины,
2: перебивай, комфортно, и ты идешь где-то по Невскому проспекту, кругом одни туристы, потому что все люди в основном работают, и вот все люди счастливы. Я прям сейчас вот ощутила себя там, и я очередной раз порадовалась, что я нахожусь в Петербурге.
0: А ты знаешь, я очень люблю разбирать слова. И вот слово «счастлив» — это что значит? Это «сейчас», это «сейчас», а «лив» — это как «живу».
2: Живу, да, живу,
0: да,
2: сейчас.
0: Да, живу сейчас. И самое главное же — жить сейчасшним моментом.
1: А я хочу сказать, что на самом деле вот это так совпадает с моим августовским вайбом, потому что я сейчас как раз «лив». Я сейчас очень много гуляю, хожу, в том числе по Невскому. И, кстати, толпы людей, они гуляют, потому что в августе, видимо, у большинства отпуск, и, видимо, не особо есть куда поехать, поэтому в Питере очень много гуляет людей. Некоторые возмущаются, почему так много людей в будние дни в Питере, непонятно.
2: Еще же,
1: да,
2: знаете,
1: потому что они все в отпуске.
2: Август.
1: Они наслаждаются теплом, которое наконец настало в августе, как ни странно.
2: Август же, ребята, он как утро воскресенья, чтобы вы понимали, как понедельник на работу, это воскресенье пытаешься максимально круто провести.
1: Точно, да, потому что надо насладиться августом. Если ты не успел насладиться летом, ну, насладись августом. У тебя, детка, последний шанс.
0: Кстати, я хочу заметить вот этот вот момент, вот эти вот все немножечко снобистские фразы на тему, что вот город мечта, это привет. Ну, давайте будем честными. Ну, вот слово «дождь» в песне Константина Кинтьева не является приветом Юрию Юлиановичу, например. И так далее. И как сказал иноагент один. Если тебе не нравится, как я излагаю, купи у Бога копирайт на русский язык. Это Борис Гребенщиков, собственно, признанный иноагентом, да, цитата из него. Но могу сказать, что пацаны вообще, ребята.
1: Однозначно.
0: Это вот тот момент, когда сказать... как
1: люблю, женюсь, как говорится.
2: От души душевно в душу.
0: Да.
2: Сердечко.
0: И тут вроде как бы...
1: Столько наговорили.
0: Вроде как-то и хочется что-то сказать, а понимаешь, что говорить нечего, потому что ну, все просто круто.
2: Ну, здесь было прекрасно,
0: красивая
2: все.
0: Августовская песня.
1: Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
0: 9.
2: Может, это был наш сон?
1: 10.
0: Ну, Равана побеждает, в общем-то.
1: Что тут скажешь?
0: Ник Черников, извини, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Ник.
0: Да,
2: спасибо. Извини и спасибо.
0: Прости, извини. Прости. Мы вместе, Ник.
1: Мы вместе.
0: Ну да. Вот, что, надо как-то заканчивать эфир, да?
1: Как-то, может быть, подводить итоги пора?
0: Ну, какие итоги? Мы смотри, у нас новый сезон, мы обнулились, да? У нас начинается...
1: А, ты же уже подвел, ты же сказал, что у нас есть победитель.
0: У нас, есть победитель, группа Равана. Смотрите, уважаемые слушатели, вот вы вот это вот все, что вы вот нам вот высказываете, вы выскажете в комментариях к посту с этим эфиром и... тыкнув в нужного вам товарища.
1: Исполнителя.
0: Да. И тогда мы, собственно, увидим ваши мнения, ваши слова.
1: Решение.
0: И вы там, может, устроите какой-нибудь холивар.
2: Вашу радость или негодование.
0: Да. Поэтому, да, голосуйте. Ваши голоса, на самом деле, гораздо весомее, чем наши. Мы-то что? Мы-то вон...
1: Как говорится, твой голос важен.
0: Как это? Выбирай легкими. Ну, не знаю. Ну, потому что я боюсь, там мало ли зарегистрирован торговый знак, вот это про сердце. Ну, короче, неважно, все, мы же дети
2: 96-го
0: года.
2: Ну, можете душой выбрать, если и не сердцем.
0: Да.
2: Тоже хорошо.
1: Да.
0: Да. Вот, но на самом деле я хочу, что? Я хочу поставить в конце песню, которую я очень-очень давно хотел поставить в наш эфир, потому что она когда-то давно-давно-давно была у нас в программе еще представление, она мне дико нравилась, все, искал поводу, как бы ее поставить-то ее еще раз.
1: Ну, наконец, повод случился.
0: Да, поэтому что? Стоит сказать, что с вами были, знаете ли, не просто абы кто, а с вами была Елизавета Винницкая.
1: Я Есмь. Лера Лисова.
2: И эксперт Коровин.
0: Да, а в финале мы слушаем песню, которую вот я просто очень хочу, ребята, вы влюбитесь в нее. Через много лет она до сих пор меня не отпускает. Группа АРТВ с песней «Дискотека». Всем удачной трудовой недели. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Всем пока!
1: Пока! Пока!

Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.

0: работаешь там, и в тёлку кинул, и чё там, бабок нет, ёб. И тоже опять приуныл, вот приуныл и всё, ёб. Вот когда приуныл, не унывайте, пора.
1: You are on the Radio Shock, RadioShock.ru.

0: Это моя любовь?
1: Это моя любовь.
0: Ты кто такой?
1: Я Буслик.
2: You are on the radio shock. Radioshock.ru.

Компания «Радиошок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-400.